0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: В эфире программа «Вечерний разговор», в студии Александр Ломаев. Здравствуйте. Цифровой мир стремительно развивается, открывая перед нами новые возможности, но вместе с ними приходят и серьезные риски. Сегодня наша жизнь тесно связана с интернет-технологиями, и именно поэтому защита наших данных становится важнейшей задачей современности. Как защитить себя от телефонных и кибермошенников, и почему безопасность каждого гражданина зависит от общего уровня осведомленности населения? У нас сегодня в гостях Михаил Олегович Иванча, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Самарской области, полковник полиции. Здравствуйте, Михаил Олегович.
2: Здравствуйте.
1: Вот какова ситуация с телефонными интернет-мошенничеством сейчас в Самарской области в настоящее время?
2: Ну, ситуация на территории Самарской области, как в принципе на территории Российской Федерации, довольно напряженная. Если мы видим общее снижение количества зарегистрированных преступлений, то именно киберпреступления, в том числе и мошеннические действия, показывают небольшой, незначительный, но рост. На сегодня каждое третье преступление, совершенное на территории Самарской области, это преступление, совершенное с использованием информационных технологий. А мошенничество и кражи составляют практически 60% от всех преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Они вызывают самый широкий общественный резонанс, они наиболее на слуху, им подвержены самые незащищенные слои населения, материальный ущерб, причиненный в прошедшем году, превысил 3 миллиарда рублей. То есть суммы колоссальные, в размерах страны они суммы огромные, потерпевшие отдают последние деньги зачастую, берут кредиты, продают движимое и недвижимое имущество. Именно поэтому один из приоритетных направлений нашей деятельности все-таки является борьба с мошенническими действиями.
1: Какие виды мошеннических схем сейчас самые распространенные и какие появляются новые?
2: По большому счету сказать, что появилось что-то новое, наверное, будет совсем неправильно. То есть, как и раньше, основной принцип, который используют злоумышленники, они используют принципы социальной инженерии. То есть основная задача злоумышленника – это вывести человека из состояния равновесия. Для того, чтобы он переставал оценивать происходящее, переставал давать правильную и верную оценку той информации, которую ему доносят злоумышленники. То есть отсюда мы можем выделить, условно, два направления, по которым можно распределить мошеннические. Первое – это построено именно на негативных эмоциях, то есть это страх. Основная задача злоумышленника – это ввести человека в состояние этого постоянного стресса, страха. В этот момент у человека просыпается, признаем честно, все мы животные, у нас просыпается один единственный рефлекс – это самоспасение. То есть спасти себя, спасти близких. В этот момент все уходит на второй план, то есть все направлено на спасение. Самые популярные схемы, наверное, здесь не правильно будет отталкиваться от популярной схемы. Здесь, наверное, есть смысл рассказать о общей структуре схемы совершения преступления. То есть первоначально, и мы фиксируем это в большинстве случаев совершения мошенничества, как предшествующий мошенничеству этап, это псевдовзлом государственных услуг. То есть зачастую сейчас мы наблюдаем то, что злоумышленники не взламывают госуслуги потерпевших. То есть люди настолько, это... Наверное, обратная сторона профилактики. Мы постоянно говорим, рассказываем, что не нужно никому диктовать никаких кодов, не нужно никому передавать конфиденциальную личную информацию. То есть человек получает смс-сообщения абсолютно разные источники. Это доставки цветов, какие-то интернет-магазины.
1: Курьерские службы.
2: Получает смс-ку, ему звонят, подтвердите доставку, код там, или что-то, нам нужно там домофон переустановить. В отношении молодежи там электронные дневники и так далее, записи ко врачу. Предлог абсолютно разный. Человек диктует 4 цифры, после чего схема может развиваться по-разному. В ряде случаев злоумышленник уже сразу говорит: «Ага, мы сломали ваши госуслуги, все. Мы воспользуемся вашими персональными данными», то есть человек уже находится в состоянии стресса. То есть он понимает, что злоумышленник завладел его персональными данными. В других случаях ему приходит или смс-сообщение, или письмо на электронную почту. То есть, уважаемый клиент, на ваш аккаунт в госуслугах был осуществлен вход, там, с IP-адреса такого-то, страна такая-то. Mm-hmm. Если это не вы, позвоните по номерам телефонов. Соответственно, в этом случае указаны номера телефонов, ну, так скажем, оператора колл-центра злоумышленников. Потерпевший связывается с ними, после чего, ну, ему объясняют, что, ну, как же так, мы же вам, ну, все же говорят, как вот могли, вы продиктовали, вот они скачали у вас это, оформили это, там, доверенность. Дальше схемы разные. То есть или пытаются вывести деньги с вашего банковского счета, или осуществляют попытку, или вы осуществляли финансирование террористической деятельности, и вам грозит уголовная ответственность.
1: Да.
2: То есть дальше с вами может общаться представитель
1: Следственного комитета.
2: Комитет, МВД, Росфинмониторинг, кто еще, Центробанк. Сотрудники разные, легенды, в принципе, одни и те же. Основная задача злоумышленника — это завладеть вашими денежными средствами. Как они будут это делать? Ну, последние новеллы, да, принятые в том числе в 25-м году законодательные, в том числе касаемые, касающиеся банков, значительно усложнили вот именно процесс вывода денежных средств. То есть у нас сейчас активно проводится работа борьбы с так называемыми дропперами. Активно блокируются счета этих дропперов. То есть лицо, единожды засветившееся в преступной схеме и попавшее в базу данных Центрального банка о сделках, совершенных без добровольного согласия клиентов, фактически утрачивает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. То есть блокируются все его счета, блокируются карты. Все, что он может сделать, единственный вариант, да, как он может попробовать распорядиться своими деньгами, это лично обратиться в банковское учреждение, доказать законность происхождения денежных средств, что крайне проблематично, и в последующем им воспользоваться. То есть поэтому они вынуждены придумывать новые способы вывода денежных средств. Что сейчас самое популярное? То есть сотрудник, который с вами, псевдосотрудник, который разговаривает, говорит, что вам нужно осуществить декларирование денежных средств. Соответственно, с этой целью вам предлагают внести их, ну, во-первых, обналичить с тех счетов, карт, где они у вас лежат, и внести в банкомат одного из банков. Что для этого делают? Для этого они скидывают вредоносное программное обеспечение потерпевшему. По сути, это обычная программа, сделанная на базе любого приложения Pay. Google Pay, Мир Pay. Просто немного допиленная мошенниками, и действует она по принципу нафигейта. То есть потерпевший установил это приложение на телефон, подносит свой сотовый телефон к считывающему устройству банкомата. Соответственно, банкомат считывает реквизиты карты, которые привязаны к этому приложению, открывается купюроприемник, потерпевший вносит в него деньги. Ну и, соответственно, денежные средства сразу уходят на счета злоумышленников. Ну, для чего это делается? Ну, как минимум, это усложняет процесс получения информации. Да? То есть, когда, если человек воспользовался приложением, ну, условно, там, онлайн-банка своего, то здесь вся информация о движении денежных средств становится понятна путем доступа банального к личному кабинету. Здесь немножко усложняется процесс, что в дальнейшем усложняет и проведение следственных действий, да, то есть определенная задержка с наложением арестов на банковские счета, то есть здесь есть определенные сложности. Второй вариант, как они могут попробовать, да, то есть у нас сейчас распространенная схема, потерпевшего пользуются услугами курьера. То есть потерпевшему сообщают, что сейчас придет сотрудник там, Росфинмониторинга, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, там, курьер. Вы должны передать ему денежные средства, соответственно, он привезет их в Центральный банк, где их проверят, и в случае, если все нормально, вам их все вернут. То есть курьер у нас тоже вещь довольно-таки распространенная, но единственное, как бы сейчас их тоже активно привлекают к уголовной ответственности. И, ну, чтобы вы понимали, мы задерживаем здесь курьеров с Дальнего Востока, из Сибири. То есть найти курьера, ну, там, условно, в городе Самара очень проблематично. То есть все равно есть определенные сложности. То есть все-таки те меры, которые принимает государство в борьбе с мошенничеством, приносят определенные плоды. И не сказать, что они неэффективны. Другой вопрос, что злоумышленники ищут новые способы, но не коммуникации с потерпевшим. Здесь, наверное, схема стара как мир, и вот направлена она на именно вот вызов эмоций, сильных эмоций. Кратко о негативе, ну и самый распространенный позитив — это любые формы дополнительного заработка. То есть человеку предлагают заработать на бирже, на игре с криптоактивами, на продаже криптовалюты, на курсах, на чем угодно. Человек может абсолютно в этом ничего не понимать. Но ему покажут все прелести жизни, покажут, сколько заработал человек, там, что он купил машину, съездил за границу, купил квартиру. Как правило, ну, все же самоумные, да, я же не буду сразу все деньги переводить. Человек может перевести как, часть каких-то денег, да, ему вернется определенный процент. То есть, ну, сумма, ну, довольно-таки смешные, самая крупная сумма на память, ну, наверное, порядка 25 тысяч возвращали мошенники. То есть человек внес 50 тысяч, ему вернули 25. Но они сделали это почему? Потому что они знали, что у человека есть потенциал. Соответственно, получив эти денежные средства, человек пустился во все тяжкие и запустил по этой схеме все имеющиеся у него денежные средства. Соответственно, остался ни с чем. То есть люди абсолютно осознанно переводят денежные средства, надеясь на заработок. Для этого мошенники используют приложение. По сути, приложение дублирует, ну, довольно-таки распространенные биржевые приложения. Да? Ну, это вот особенно с криптовалютами связано. Очень слабое регулирование правовое, да, но это не только у нас, вот именно.

0: счете. Все это направлено для того, чтобы вытянуть остатки денег дополнительные. Да? Вот эти преступления, они, во-первых, они в большинстве своем характеризуются самым крупным материальным ущербом, а во-вторых, они в процессе, в моменте, то есть в совершении, они могут на несколько месяцев растягиваться. То есть многие люди вот в процессе этого азарта, они не замечают ни времени, ничего. То есть их в принципе не интересует, они видят эту сумму увеличивающуюся постоянно, и они вносят, продают имущество, берут кредиты, занимают долги у родственников, знакомых. Это очень опасно, и, к сожалению, да, наверное, забывают они то, чему учат всех с детства, да, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
1: А кто все-таки чаще попадается на уловки мошенников? Можно сказать, что определенная группа, но вот я слышу всегда, что все-таки люди пожилого возраста или не только?
0: Вы знаете, здесь, наверное, в силу общественного резонанса. Все-таки незащищенные слои граждан, поэтому мы слышим вот именно эти моменты. Пожилые, дети. Если брать официальную статистику, то количество преступлений, совершенных в отношении пожилых и несовершеннолетних, у нас снижается. Если брать те исследования, которые проводил Центральный банк, то есть они проводили анализ преступлений, совершенных на территории Российской Федерации, и, в принципе, написали, что портрет потерпевшего от действий мошенников мы сейчас не берем, только крупные. То есть у нас очень большой, вот в части количественных показателей, да, мошенничество, связанное с различного рода маркетплейсами, с небольшой суммой ущерба, они привели, их больше, значительно больше. То есть средний портрет потерпевшего — это женщина. Это 35-40 лет, работающая, живущая в городе. Образование не играет никакой роли. То есть, я говорю, подвержены, к сожалению, абсолютно все слои населения. Просто на слуху вот именно те более резонансные события, именно связанные, может быть, с суммами причиненного ущерба, или с личностью потерпевших, с какой-то социальной группой. А так, на мой взгляд, незащищенных у нас нет. Просто на каждую возрастную группу, на каждую категорию, на каждый статус социальный есть своя схема.
1: А все-таки существует ли различие в действиях мошенников в разных регионах нашей страны? Или, в принципе, нет такого?
0: Нет. Они используют одни и те же легенды. Они используют одни и те же способы и средства. Вы знаете, здесь, наверное, только в вопросах профилактики преступлений есть определенные плюсы у национальных республик. А в ряде случаев, да, пытаясь предотвратить совершение преступления, мы вынуждены, не найдя физически потерпевшего, звонить ему по телефону. Чаще всего мы нарываемся на встречную реакцию, что мы сами мошенники и так далее. То есть в национальных регионах все гораздо проще, на национальном языке они начинают разговор, соответственно, здесь
1: сразу
0: уже...
1: все понятно.
0: Да, да. То есть в среднем, да, для того, чтобы, извините за выражение, у нас это называется расколдовать, да, в среднем, чтобы расколдовать потерпевшего, нужно как минимум 15-20 минут. И для этого нужно оторвать его от трубки телефона. Пока он находится на связи с злоумышленниками, с ним построить конструктивный диалог просто невозможно.
1: Михаил Олегович, а какие меры сейчас принимаются правоохранителями для борьбы с такими видами мошенничества?
0: Смотрите, однозначно мы можем говорить о том, что сейчас львиная доля мер направлена именно на уничтожение инфраструктуры данной категории преступлений. То есть, глупо будет сейчас утверждать, что и опровергать, что львиная часть совершения преступлений совершается с территории за границей. Об этом были уже неоднократные и телевизионные передачи, и выпуски. Колл-центры, действующие в том числе на территории соседнего нашего государства, колоссальное количество преступлений совершает в отношении наших граждан. Но те меры, которые приняты законодателями, правительством, правоохранительными органами, сейчас они технически не могут совершать преступления, находясь за пределами страны. Им нужны люди, оказывающие им содействие, находясь на территории Российской Федерации. Здесь я говорю о дропах. То есть это те лица, которые предоставляют свои платежные средства или свои физические услуги, да, так называемые бегунки, для вывода денежных средств. То есть в рамках борьбы введена уголовная ответственность для дропов у нас с того года. Сейчас активно нарабатывается практика привлечения их к уголовной ответственности. Если раньше мы говорили только о, привлечении их в порядке гражданского судопроизводства за необоснованное обогащение, то сейчас мы говорим об уголовной ответственности. Проводится большой перечень мероприятий, направленных на борьбу

0: так называемыми симбоксами. То есть это средство, предусматривающее и отвечающее за техническую часть коммуникации между потерпевшим и злоумышленником. То есть в том году нами в Самаре было задержано 4 группы, которые именно тем и занимались, что осуществляли пропуск телефонного трафика из проходящего из-за рубежа в российские телефонные сети. То есть именно для этого предназначено это оборудование. То есть после тоже сейчас за это введена уголовная ответственность. И здесь бы хотел отметить, для желающих легко подзаработать, все эти преступления расцениваются правоохранительными органами как совершенные в составе организованной группы. То есть действия условных администраторов симбоксов оцениваются в масштабах всего колл-центра, всей мошеннической схемы. То есть поскольку, выбивая этих людей из схемы, совершение преступления просто невозможно. И уголовная ответственность и те сроки, которые предусмотрены за это, ну, наверное, не стоят даже тех денег, которые за это обещают кураторы.
1: Все-таки почему граждане принимают, доверяют звонкам якобы от банков, от госслужб? Вот что делать в такой ситуации?
0: Ну, вернемся к началу нашего разговора, это социальная инженерия. То есть их сначала вводит в состояние стресса, состояние тревожности, паники, а потом появляется тот человек, который решит все их проблемы, поможет им вернуть деньги, выкрутиться с этой ситуации, поможет избежать уголовной ответственности. Вы поймите, был один потерпевший у нас, которого мошенники просили установить мессенджер для коммуникации. Она 40 минут с ним разговаривала, пока он выбирал, какую он аватарку себе поставит на приложение. То есть она ни разу не нахамила, не нагрубила. Ну, может быть, потом. Ну, нет, я хочу сейчас. То есть минут через 10, давайте мы можем это сделать и потом, нам сейчас это не нужно. Нет. А котика мне можно поставить, собачку, а свою фотографию мне можно? То есть поймите, они никогда не хамят, они не грубят, они вежливые. Сейчас вы никогда не услышите оканье, гэканье или какого-то характерного говора, да? С ними работают педагоги, их учат разговаривать на чистом русском языке. Там уже никого не выводит из равновесия ситуация и вопрос, чей Крым. То есть люди, это их форма заработка. Это хорошо организованные команды, то есть это организованная преступность, по сути говоря. Для них это работа.
1: Вы знаете, вот всегда говорят, что нужно бросать трубку, не разговаривать с мошенниками. Из своего личного, из личной практики мне как-то звонили мошенники, и я решил с ними поговорить, потому что я считаю так, что вот 5 минут я поговорил с мошенником, и эти 5 минут он кому-то не позвонил и кого-то не обманул. Когда мне звонят и говорят, что у вас проблема со счетами, есть какая-то активность, я говорю, я так и знал, я так и думал. Мой номер счета и 3 цифры помогут решить этот вопрос. Там прям загорелись. Но понятно, что ничем хорошим для них это не вышло. Но все-таки как быть людям, как обезопасить себя? Что делать в ситуации такой, когда вам звонят мошенники? Вот какие-то вот правила. Ну, давайте еще раз повторим.
0: Давайте. Вот самое эффективное и действенное правило вы назвали. Нужно просто положить трубку. А нужно положить трубку, выдохнуть, оценить ту информацию, которую вам сейчас донесли. Перепроверить ее. То есть, старая добрая схема, ваш родственник попал в ДТП, да?
1: Да.
0: Прервите разговор и дозвонитесь до родственника. Не можете дозвониться до него, наберите каким-то близким, соседям, не знаю, попробуйте проверить ту информацию, которую вам доносит злоумышленник. Это первое, то есть положить трубку, это самый универсальный способ, он самый рабочий. То есть, как я вам и говорил, 10-15 минут человек не общается с мошенником по телефону, с ним можно строить конструктивный разговор. Он уже начинает критически оценивать то, что ему говорят, и давать, логически верные, умозаключения. То есть он уже понимает, о чем мы с ним разговариваем. У него спал немножко вот этот стресс, его как бы... Они поддерживают, они постоянно накаливают. То есть, вот схема ДТП. Ваш родственник попал в ДТП, человек уже нервничает, переживает. Как только он там начинает немножко, как они понимают, что вот он...
1: Приходить
0: остывать, да? Подождите, сейчас вот человек, которого он сбил, сейчас ему нужна срочная операция, или он погибнет. То есть опять накручивает. Дальше. Сейчас там уголовное дело. Если мы сейчас не решим этот вопрос, он сядет в тюрьму. То есть постоянный стресс, постоянное вот это нагнетание обстановки, и человек, его нужно просто остыть. Ему нужно... Для этого сейчас банки ввели период охлаждения. В случае оформления кредитов, в зависимости от суммы, банки откладывают перевод денежных средств на счета заемщика. Ну, для чего это делается? Ну, вот, собственно, для того, чтобы у потерпевшего, возможного, вероятного потерпевшего, была возможность немножко остыть, немножко подумать и осознать. И здесь, наверное, учтите, и надо учесть и запомнить, что ни один сотрудник правоохранительных органов, ни один сотрудник банковских учреждений, Росфинмониторинга, Федеральной службы не будет решать с вами вопросы, проблемы посредством мессенджеров. То есть звонок по мессенджеру вам уже должен определенный уровень тревожности внушить. Почему мессенджеры? Ну, потому что это определенный способ создания анонимности предания. Угу. Мы можем поставить на аватар эмблему какой-то организации, фото человека в форме, да, для того, чтобы придать больше наглядности, да, нашему разговору. Но любой звонок по мессенджеру вы можете прервать. Ни один сотрудник, действующий сотрудник полиции, никогда вам не поставит в укор то, что вы с ним отказались общаться посредством мессенджера. Есть обычная стационарная связь, есть сотовая связь, то есть зачастую у них нет возможности позвонить в обычном GSM-формате, то есть на обычной телефонной связью. Все звонки основные такие проходят с префиксов иностранных государств. То есть если вам приходит звонок госуслуг с плюс один, но вы должны понимать, что да, госуслуги на территории Соединенных Штатов Америки не располагаются и не используют. То есть российская нумерация начинается с плюс 7. Вся. Любое другое начало номера должно вам показать и свидетельствовать о том, что он идет с территории за рубежа звонок. И, соответственно, относиться к нему надо соответственно. Ни один действующий на территории орган государственной власти, там, кредитной финансы, не будет использовать номерные емкости иностранных государств.
1: Но они же иногда пугаются. Следственный комитет звонит и смотрит, что, да, номер вроде бы
0: подменный
1: плюс 7,
0: номер.
1: Да.
0: Но номер же это установлен просто в качестве имени на профиль.
1: Даже в этом случае лучше бросить трубку и позвонить в Следственный комитет и поинтересоваться, нужен я.
0: Да, вы всегда можете сказать человеку, да, что если я действительно нужен, я проживаю на территории, там, допустим, Октябрьского района, я могу подойти в отдел полиции по Октябрьскому району и все необходимые вам пояснения как бы там дать. Вы можете направить туда там поручение, запрос, там, как угодно. Я приду в территориальный орган по месту жительства, абсолютно любой. На территории абсолютно любого района, муниципального в том числе, есть отдел полиции, куда можно прийти, обратиться, сообщить и перепроверить ту или иную информацию. Но не верить человеку, не видя его никогда в жизни, да, слушая его исключительно по телефону, ну, не доверять этим людям и перепроверять все ими сказанное.
1: Жертвами злоумышленников зачастую становятся несовершеннолетние, соглашаются на предложение быстрого заработка, занимающиеся, вот как вы сказали, дропперством. Как противостоять ему?
0: Вы знаете, я бы даже сказал, что сейчас они становятся непосредственными жертвами совершения преступлений. То есть сейчас идет очень большая активность, несмотря на снижение, тем не менее, мы видим, что все чаще подростков начали использовать в преступлениях. Каким образом? Поступает звонок к несовершеннолетнему, говорят о том, что такая беда сейчас в отношении твоих родителей, может быть возбуждено уголовное дело, им нужно помогать. Давай сейчас посмотрим, то есть надо провести видеообыск дома. То есть они включают видеосвязь, идут по дому, соответственно, деньги, ценности, сейфы. У нас несовершеннолетние пилили болгарками сейфы, извлекали из них денежные средства, возили их курьером на территорию других регионов, забирали с дома все золото. То есть ребенок, он гораздо проще поддается воздействию, гораздо проще. Пользуются, ну, самый распространенный способ, есть доступ к маминому, папиному телефону, есть. Ну-ка, давай возьмем, посмотрим. То есть ребенок начинает осуществлять манипуляции, входы в личный кабинет и так далее, соответственно, ну, после чего осуществляет списание денежных средств со счета родителей. Противостоять, ну, наверное, только разговаривать с детьми. Объяснять, установить элементарный родительский контроль. То есть контроль за движением денежных средств по счетам. По большому счету, начиная с 14 лет, вы можете спокойно, ну, давая ребенку возможность пользоваться картой банковской, да, вы можете видеть вполне легально те операции платежные, которые он осуществляет. И если вы видите, что у ребенка какие-то нехарактерные пошли там суммы, то есть вы же понимаете, бабушки, дедушки, там, вы переводите какие-то деньги. Если суммы больше, если ребенок может себе позволить какие-то дорогостоящие покупки, ну, на это нужно обратить внимание. И лучше И правильнее, да, у нас уголовным уголовным кодексом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае содействия следователю. Если вы вдруг обнаружили, что ваш ребенок так или иначе задействован в схеме дроперства, передал свои платежные средства,

0: цепочку. То есть два – это свой банк, это правоохранительные органы. Тянуть не нужно, нужно понимать, что вот возможность вернуть деньги, она есть в первые там, несколько дней. После чего деньги теряются, там способы разные, выводы, но с каждым днем задержки, с каждым днем промедления, да, не нужно думать, что никто никого не найдет, никто никого не поймает, ловит. Преступление пусть небольшое, но там каждое десятое преступление, оно раскрывается. Но, по крайней мере, у вас есть реальная возможность попытаться вернуть похищенные у вас денежные средства вполне законным путем.
1: Что касается госуслуг, вот как здесь, расскажите о схемах мошенников, связанных вот с этим порталом.
0: Ну, мы об этом тоже говорили в начале. Как правило, это используется как предикат, то есть состав, предшествующий основному преступлению.
1: А так он не взламывает, да?
0: Ну, сейчас для чего можно взломать? К сожалению, наши персональные данные, да, в большинстве своем можно найти в открытых источниках, да, сети интернет. Мы сами их размещаем, ну, оформляя какие-то дисконтные карты, оформляя какие-то бонусные карты. Это магазины, рестораны, сервисы доставки и так далее. В принципе, на любого человека можно собрать цифровой портрет колоссальный.
1: Опять же, вот онлайн-игры с монетизацией, да, это еще один способ, да, я так понимаю?
0: Здесь,
1: как вариант.
0: Ну, как вариант. Сейчас, кстати, так скажем, у нас очень большой процент преступников – это молодые люди. И у них, как один из видов, способов вывода денежных средств, является как раз онлайн-игры. То есть они похищенные деньги выводят в приобретение различных игровых аккаунтов, игровых предметов, там еще что-то. То есть это тоже способ вывода денежных средств.
1: Михаил Олегович, в завершении нашей беседы, пожалуйста, пожелания нашим слушателям.
0: Ну, самое главное — быть бдительными, быть аккуратными, оценивать все происходящее, не доверяться и не бежать, сломя голову, переводить свои денежные средства. Всегда нужно оставаться в трезвом уме, да, в здравой памяти, с холодной головой. Ведь только так можно с очень большой долей вероятности не стать жертвой мошенников.
1: Михаил Олегович Иванча, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Самарской области, полковник полиции. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Это была программа «Вечерний разговор». Я Александр Ломаев. С вами на этом прощаюсь. Будьте бдительны. До свидания.
2: «Вечерний разговор».

0: студии.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Повтор программы.
2: Сегодняшняя героиня программы «Культурные люди» создает костюмы для ведущих театров Самарской области. Самарта, Грань, Мастерская, Витражи, Театр оперы и балета. Ее работы отмечены престижными премиями, их ценят профессионалы и любят зрители. Еще именно она несколько лет назад запустила фестиваль «Территория моды», сделанная в Самарской области, который из маркета локальных брендов вырос в одно из крупнейших событий в креативной индустрии региона. А когда помощь потребовалась нашим военнослужащим, которые отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции, она направила мощную швейную артиллерию на производство кровоостанавливающих жгутов и плащей невидимых для бойцов. Итак, в нашей студии программа «Культурные люди» Мария Казак, театральный художник, дизайнер, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер «Территории моды». Мария, приветствую тебя. Позвольте на «ты» с тобой быть, вроде как можно.
3: Приветствую, Сергей, привет. И наших слушателей.
2: Да, привет всем, кто нас слушает. У микрофона Сергей Сергеев, автор и ведущий программы «Культурные люди». И я несказанно рад, что Маша сегодня у нас в гостях, потому что ни разу за то время, что я веду эту программу, ты у меня здесь, в этой студии, не была.
3: Исправляем.
2: В студии программы «Вечерний разговор», конечно. Да. Приходилось бывать, но в «Культурных людях» нет. Поэтому предлагаю сделать такое портретное интервью, посвященное тебе, твоему, как говорят, творческому пути, становлению. Ты, мне кажется, этого заслуживаешь.
3: Спасибо, с удовольствием расскажу. Надеюсь, что это будет интересно.
2: Ну, предлагаю поговорить программу «Культурные люди», приземлить ее к сфере культуры, тем более она плотно с тобой всю твою жизнь связана. Это театр, мода, о том, как художник превращается в конструктора жизни. Вот я бы так сказал. Это очень интересно. Мне кажется, мы тему раскроем с лихвой, потому что у нас впереди интереснейшая беседа. Маш, я, знаешь, хочу тебе вначале комплимент сделать. Наблюдаю давно за тобой, восхищаюсь, любуюсь. Ты всегда потянута, всегда прекрасна, всегда в настроении, легка, улыбчиво, оптимистично настроена и приветлива абсолютно ко всем, несмотря на то, что занятость у тебя, ну, наверное, 24/7, это без преувеличения, так оно и есть. Скажи, где ты, я не знаю, черпаешь этот эликсир молодости, эликсир хорошего настроения, и вообще, как тебе удается выглядеть при твоей колоссальнейшей занятости так здорово?
3: Ну, я рада, что такое произвожу впечатление праздной бездельницы.
2: Не только мое мнение, приоткрою секрет.
3: При том уровне количества проектов. На самом деле, это, конечно, в первую очередь генетика. Спасибо родителям за их, как тот генофонд, который мне был передан. И я, безусловно, чувствую и не только родительский вклад, но и такую мощную силу рода, если можно так сказать, своих предков, своих корней. И это то, что, с одной стороны, меня очень вдохновляет, и, с другой стороны, накладывает тоже определенную ответственность за тот путь и за ту фамилию, которую я несу, потому что не секрет, что в профессию я пришла в том числе благодаря маме, продолжаю ее путь, да, но уже на своем витке, поэтому оптимизм и хорошее настроение для меня необходимый компонент для того, чтобы творить и создавать. И очень важно, чтобы и от тех проектов, которые я создаю, а тем более, когда мы говорим о театре, когда мы говорим о моде, должна быть нотка джаза, как я ее называю, вот этого настроения легкости, но при этом стараться сохранять глубину и передавать смыслы, но не теряя при этом воздушности.
2: Слушай, ну это вообще сложно, это сочетать вот так вот джазируя, не знаю, как правильно здесь сказать, идти по жизни, творить, и при этом быть легкой и настоящим таким компанейским человеком. Это сложно или это уже настолько в тебе органично переплелось, что стало частью твоей какой-то природы человеческой? Или приходится какие-то усилия делать? Нет сил, нет настроения, приболело.
3: Когда занимаешься тем, что любишь, искренне любишь.
2: В этом секрет. Да,
3: когда самой удается, и жизнь вокруг складывает тебя такие проекты и таких интересных людей, и когда это не через силу, а действительно вот в таком хорошем, творческом, не без сложностей, не без рабочих моментов, безусловно, но в целом, когда ты счастлив от того, чем ты занимаешься, наверное, иначе быть не может.
2: Вот я тебя прекрасно понимаю, ты раскрыла наш с тобой секрет, как нам это удается. Ты мне сделал такой ответный комплимент, что у меня тоже проектов много. Действительно, мы занимаемся любимым делом, наверное, в этом и есть, как там говорили, найди любимое занятие, занимаясь любимым занятием, не работай ни одного дня, да, кто-то из великих сказал. Видимо, это нас и держит, потому что много людей, от людей мы так или иначе тоже энергообмен какой-то получаем. Про маму речь зашла очень хорошо, ведь все мы родом из детства, и у тебя тем более история семейная, династическая, можно даже, наверное, так сказать, что ты занимаешься таким, продолжаешь серьезное семейное дело. Расскажи о своей маме, может быть, не все наши слушатели знают, Ольга Казак.
3: Да, действительно, у нас даже в будущем нашего диалога будет музыкальная композиция, которую мы в том числе, наверное, посвятим вот этому жизненному опыту нашей семьи. Но на самом деле началось все гораздо раньше, даже до моей мамы, потому что мой прадед, вернувшись с Великой Отечественной войны, он какое-то время в Ивановской области был директором ткацкой фабрики.
2: Все вот. Из Иваново получается.
3: Да, у меня мамины корни из Ивановской области.
2: А Иваново город невеста.
3: Да, и ткачих.
2: И ткачих.
3: А бабушка моя, которая 42-го года рождения, третья дочь в семье, у нас такая уже тема, да, вдруг всколыхнулась, военно-патриотическая, без чего мы не можем, конечно, обойтись. Бабушка, она с 14 лет была ткачихой на ткацкой фабрике в Ивановской области. Мой дедушка работал в сельской школе художником. Был художником и в сельской школе преподавал труды, черчение и рисование. И вся жизнь моя детская, летняя, проходила в их доме, построенном своими руками, с запахом краски масляной, но не только той, которой красили фасад, но и той, которой писали картины. Вот. И поэтому, когда моя мама, закончив в Иваново конструирование одежды по системе распределения, была отправлена в город Куйбышев работать Куйбышевский дом моделей.
2: Чему нам несказанно потом, как выяснилось, повезло.
3: Тот трек моды в СССР, он не случайен, потому что именно в Куйбышеве, уже познакомившись с моим папой, уже коренным самарчанином, вот, появилась я, можно сказать, в Куйбышевском доме моделей, как я люблю шутить над этим. Поэтому первыми моими игрушками были как раз иголки.
2: Манекены.
3: Манекенчик маленький, масштабный, да, остаточки ткани, которые мне отдавали. И на самом деле выбор своего жизненного пути и профессионального пути, как такового такого момента, когда я должна была принять это решение, его не было, потому что это было органично из той среды, из той атмосферы, из которой я выросла. Вот. И даже будучи младшей школьницей, я участвовала в качестве модели в показах детской одежды, школьной форме, как раз в Куйбышевском доме моделей.
2: Поэтому даже такой у нас был, Куйбышевский дом моделей. Это нечто, дом модель на Кузнецком мосту, да, в Москве,
3: это легендарный. На самом деле, вот я как сейчас уже понимаю, та деятельность, которую я веду не как творческая единица, а как продюсер, она на самом деле тоже корнями оттуда. Потому что дом моделей Куйбышевский был частью всесоюзного как раз дома моделей. Это была государственная система, когда был как раз на Кузнецком мосту центральный дом моделей. В городах были филиалы. И система была таким образом устроена, что на базе домов моделей разрабатывались те образцы лекала, которые потом отправлялись на фабрики для массового пошива. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это была система, да, целая система.
2: Скажи, пожалуйста, а вот яркое воспоминание из детства, которое связано с тем, чем ты сейчас занимаешься, может быть, первую модель сконструировала что-то, помнишь ли этот момент? Наверное, такие вещи, они не забываются. И было ли в принципе такое? Или у тебя был такой калейдоскоп?
3: Был калейдоскоп, но было очень яркое воспоминание из прям детства, когда моя мама уже после Куйбышевского дома модели работала в сервис-центре, они делали уже коллекции одежды современной, и у них был показ почему-то в антракте между баскетбольными или волейбольными матчами в Дворце спорта. И я ходила, я была там за кулисами, видела эти коллекции. Как раз, по-моему, под Depeche Mode были показы тоже. Вот. И это были такие каракулевые шапки, широкие плечи, 90-й год. И я была с мамой, видела, как это выглядит за кулисами. И почему-то из цирка мне принесли морковку, отобрав у каких-то осликов.
2: Вот, это запомнилось, да, символ?
3: Да, это
2: морковка.
3: Морковка. Это были такие сильные детские воспоминания. И я видела репетиции манекенщиц, примерки и все это как-то очень вовлекало.
2: Скажи, ну ты себя уже видела модельером на тот момент, или театральным, или художником, в принципе?
3: Ну, тогда я себя не ощущала. Но когда я сейчас смотрю на свои детские работы, и мама сохранила мои детские журналы, которые я делала для своих кукол, где я отрисовывала образы, прикалывала кусочки тканей, и я когда уже из позиции взрослого человека на это смотрю, то, конечно, очевидно, что это было уже тогда.
2: Расскажи о своей альма-матер, где ты училась. Я так понимаю, это архитектурно-строительный, да, был университет?
3: Да, это факультет дизайна.
2: Сейчас политехом, по-моему.
3: Сейчас это, да, часть политехнического университета. И моя мама Ольга Казак как раз стояла у истоков создания этой специальности, потому что именно она в качестве конструктора одежды совместно с Натальей Ивановной Сабило, которая была художником как раз дома моделей, их пригласили, дом моделей в тот момент уже перестал существовать, а их пригласили составить учебный план, программу по подготовке первых дизайнеров-модельеров в нашем регионе. И как раз они тогда составляли этот учебный план, эту программу. Мы учились тогда 5 лет, и 6-й год как архитектор делали диплом. То есть это был такой специалитет, очень объемная, очень насыщенная программа. Со 2-го-3-го курса мы уже начинали делать собственные авторские коллекции. И с дипломной коллекцией моей, которая называлась «Модернистка», была посвящена переосмыслению стиля модерн. Просто вот как готовили, да, образец той системы. Я с выпускной дипломной коллекции поехала в Москву, в Центральный дом художников, на мероприятие всероссийской как раз нашей организации «Союз дизайнеров России». Из дипломной коллекции в Москве меня приняли в члены «Союза дизайнеров России».
2: То есть уровень... Это какой-то беспрецедентный, да, случай?
3: Ну, это...
2: редкий, по крайней мере.
3: Да, довольно редкий. Я сейчас понимаю, как это все устроено. Действительно, я понимаю, что уровень той подготовки был очень сильный, который нам давали.
2: Тебя это, конечно, окрылило на тот момент. Ты вообще, наверное, сначала не ожидала такого поворота событий, да, что диплом и дипломную работу и так отметили на высоком уровне. А не было ли соблазна, наверняка предложения были, соблазна уехать из Самары?
3: Ну, на
2: Москва,
3: самом деле,
2: Петербург,
3: да, это неоднократно поступали и предложения. Я даже по итогу выпуска из университета проходила несколько собеседований в российские крупные бренды. Но туда, куда меня отсмотрели и меня пригласили, мне сказали: отлично, давай мы сейчас стартуем, отрисовывай, как ты видишь, новую коллекцию, и на запуск в Китай. Минимум 2 месяца, вообще полгода. И в тот момент я, конечно, поняла, что так резко поменять свою жизнь и... переезжать в каждом поколении, я как человек с очень сильными социальными связями и с привязкой и с любовью к нашему городу, моя мама приехала сюда, я знала, как это не просто начинать от нуля, и я поняла, что полностью переехать я не готова и хочу сначала все-таки состояться в своем городе и регионе, но хочу отметить, что потом на новом витке проекты и в Китае, и в Москве случились, они состоялись, да, вот, и поэтому просто это был, да, момент, когда надо было до этого, наверное, созреть и быть еще не только вчерашней выпускницей, а уже состояться здесь.
2: Скажи, интересно, как художник видит город? Ты как художник, как дизайнер, наверняка не так, как все обычные люди. Ты подмечаешь какие-то красивые вещи. Возможно, не обращаешь внимания на недостатки, которые присутствуют. Я знаю, что людям искусства, в том числе дизайнерского искусства, свойственно поэтизировать мир окружающий. Как у тебя?
3: Возникают иногда сложности, конечно. Во-первых, я очень люблю наш город и очень мечтала всегда жить в историческом центре. Это удалось, и моя мастерская находится в историческом центре. На одном из концов улицы Ленинградской я живу, на другом у меня мастерская. И, конечно, это всегда большое счастье и вдохновение. Я очень люблю прогуливаться пешком, разглядывать фасады зданий. Более того, вот сейчас тот проект, над которым я сейчас работаю...
2: Пока нельзя, да? Да,
3: ну, наверное, можно уже, да. Проект «Самара Купеческая» — это проект совместный с нашим хореографическим училищем. Вот, там будут даже несколько номеров, вдохновленные архитектурой и стилем модерн в архитектуре нашего города. И, конечно, такие образцы архитектуры и творчества — это большое вдохновение. Но, конечно, много того, на что приходится закрывать глаза, включать какие-то внутренние фильтры. Вот, и всегда хочется улучшить. То есть я как одну из своих миссий вижу возможное сначала, начиная с себя, создание вокруг себя среды, атмосферы, настроения, и за счет своего творчества, своей работы максимально расширять эти круги на воде, чтобы они шли дальше, дальше, вовлекали людей, зрителей, зрителей тех показов, фестивалей, которые я провожу. И, конечно, очень хочется и в городе среду тоже улучшать, но это тоже получается в чем-то. Я активный житель Самарского района, и мы занимаемся и благоустройством скверов, территорий, и многое получается.
2: Мы про маму начали говорить в нашей беседе, и я так понимаю, что первые именно работы театральные были тоже совместно с мамой, да? Это участие в ее проектах, в которых она была занята. «Самарт» не случайно прозвучал, недавно мы отмечали, как раз вот виделись, было 95-летие, по-моему, да, «Самарта».
3: А в этом году мы отмечаем 25 лет спектаклю «Мамаша Кураж».
2: Да, «Мамаша Кураж». Ну, да, собственно, мы были на кинопоказе.
3: Да.
2: Ты была, наверное, тоже.
3: Да, да, да.
2: Припоминаю.
3: Это очень знаковое для меня
2: и
3: тоже.
2: Была выставка костюмов, которые, в которых блистали Хайруллина. На тот момент и Бакурадзе еще, по-моему, тоже был в «Самарте» тогда еще, Маркелов. Ну, в общем, и люди, которых уже, к сожалению, нет, но, тем не менее, костюмы остались, осталась память, осталась видеозапись. Расскажи, это, наверное, было одно из первых прикосновений, да, к театральной такой жизни, к созданию театра, к сотворчеству, сотворению. Как это было? Тебе доверяли, наверное, какие-то, ну, не самые главные вещи, но все равно впечатление наверняка.
3: Ну, впечатление очень сильное. Действительно, это был один из первых проектов, где мне дали уже руками что-то создать, то, что пошло потом на сцену. Это потрясающее знакомство и возможность творить рядом с Юрием Федоровичем Хариковым, нашим театральным художником, обладателем «Золотой маски» за этот как раз спектакль, за костюмы к спектаклю «Мамаша Кураж». И действительно, я очень хорошо научилась вязать крючком на уроках труда в школе. И для костюма, в том числе «Мамаша Кураж», я вязала элементы оплечья, элементы на груди, такие перчатки-митинки без пальчиков. Нарезалась ткань, нарывалась, и из нее большим таким крючком вязались вот эти детали. И они в костюме есть.
2: Ну, это как лоскутные половики, да, вот вяжут, вот на что-то на вроде этого. А все-таки, наверное, это такая больше, ну, отчасти рутинная работа, да? А сейчас ты уже можешь творить, сама сочинять, придумывать, если такую арку построить от того момента до дня сегодняшнего, то какие такие знаковые, наиболее, наверное, знаковые проекты, спектакли? Вначале бы я когда представлял, говорил, и мастерская, и витражи. Понятно, что с каждым коллективом что-то связано. Это сугубо индивидуальная история, с каждым театром отдельная любовь. Но что бы ты выделила, что приходит на ум, чтобы так никого не обидеть?
3: Ну, так, всегда всегда трудно, конечно, отметить что-то одно, потому что каждый проект — это детище. Мне кажется, каждого творческого человека, художника спроси. И за каждым проектом целая история, целый путь. Ну, очень горжусь я спектаклем «Буратино», который идет на сцене театра оперы и балета уже более 15, наверное, лет.
2: Ну, такой мюзикл.
3: Да, да, да. Детский. Я на самом деле очень трепетно к этому отношусь. У меня тогда тоже появилась только маленькая моя старшая дочка, она была маленькая совсем, когда мы выпускали этот спектакль, и она стала первым зрителем этого спектакля.
2: Какой был вердикт?
3: Да, все хорошо, слава богу. Вот, была такая, кстати, сверхзадача, потому что мы тогда театр находился на реконструкции, на большой, это был 2014-2015 год, и мы создавали спектакль с премьерой на сцене театра «Дом актера», «Актерский дом», с тем, чтобы потом, когда реконструкция закончится, он уже пошел на большой сцене. И вот соблюсти, да, вот эти вот исходные данные, а для творческого человека всегда мы не творим, ну, я не творю просто только ради самовыражения, как вольный художник. Я всегда работаю по цели задачи, да, проекта. И сделать премьеру в одном зале с тем, чтобы потом это перешло на такую большую сцену, это всегда тоже ответственно. Вот. Я рада, что большое количество детей нашего города за эти годы выросло, в том числе на этой сказке. Там было «Чиполлино» также в театре «Самарт», которое с успехом много лет шло. И вообще детские спектакли — отдельная моя трепетная любовь. И сказка о царе Салтане, театра «Витражи», то, что в моем как бы репертуаре есть, и «Ромео и Джульетта» театра «Витражи», и «Чайка». который в том числе для меня тоже
2: совсем знаков... другая стилистика уже, конечно.
3: А еще знаковый спектакль «Чайка» в театре «Витражи» для меня тем, что тут мы уже с Юрием Федоровичем Хариковым поработали в тандеме уже на, как бы, на одном уровне, потому что оформление спектакля сделано по его эскизам, а мне уже нужно было в эту атмосферу вписаться уже с костюмами. Вот. И когда-то, начав с ним в качестве фактически подмастерья, тут мы с ним уже встретились в проекте как коллеги. Вот, поэтому это тоже такой очень знаковый для меня спектакль, который тоже живет, продолжает жить.
2: Ну, Хариков, он не перетягивал на себя одеяло в творческом смысле?
3: Ему можно все, мне кажется.
2: Да, я ожидал такой ответ, но все равно, как тебе с ним работалось? Комфортно ли? Или все-таки ты такой человек, художник, я вот здесь? На кухне не может быть двух хозяев.
3: Тут, наверное, мне помогает мое дизайн-мышление, потому что дизайнер — это всегда человек, который должен работать в определенных условиях, услышать заказчика, услышать коллег, и в этом плане проявить гибкость. Мне это доставляет интерес. То есть не в конфликтном поле, а услышать друг друга. И с Юрием Федоровичем было очень интересно вместе работать, потому что, выбирая площадку для спектакля, мы с ним и в подвал ДКЖ спустились, и на чердак посмотреть, а можно ли люстру спустить. И поворотный диск запускали на сцене, слушали его скрип и думали, а может ли это вписаться в контекст спектакля. И выбрана была не основная сцена, а боковой зал для того, чтобы создать нужную атмосферу. Поэтому сотворчество с такими людьми — это безусловное счастье и возможности для себя тоже роста.
2: За спектакль «Скупой витражей», по-моему, да, ты была отмечена премией, профессиональной премией губернской Самарской театральной музы. Практически впервые за там, почти три десятка лет получил эту награду именно художник по костюмам.
3: Да, на самом деле нет такой отдельной номинации.
2: Нет такой. Я, как член жюри театральной музы, это подтверждаю и говорю, что там мы отмечаем в основном артистов. Конечно, актерские работы, либо ансамблевые работы, либо работы режиссеров. Здесь было так. Ты для себя как это объясняешь? Почему? Почему? То есть ты здесь, получается, выступаешь полным соавтором во всех смыслах этого слова данной обстановки.
3: Действительно, бывают разные же исходные данные, и тут, понимая то, что у театра очень много гастролей, они ездят на разные площадки, тут был сам ход постановки, режиссерский ход, акценты были размещены таким образом, что костюмы являются очень активной частью деятельности, действа. То есть бывает, когда костюмы дополняют, а бывает, когда костюмы являются действующим лицом очень активным. И тут, наверное, вот так все вместе собралось и сошлось, что для того, чтобы у театра был такой настроенческий, яркий, эффектный, я бы даже сказала, такой антистрессовый спектакль, костюмам тут была отдана большая роль, может быть, чем в каких-то других постановках. И тут очень важно доверие театра, которое мне сказали: «Мария, твори». И тут я, как создатель, очень им благодарна за эту возможность, потому что развернуться в полной мере не всегда бывает возможно по тем или иным причинам. И, наверное, вот эта премия — это подтверждение того, что свободу, когда дают художнику, может быть, он может сказать больше. Вот поэтому то, о чем бы мне очень мечталось и очень хотелось, это, наверное, чтобы было больше работы не только для меня, а для моих коллег в нашем городе в целом. Потому что, как мы знаем и понимаем, что большое количество постановок создается приглашенными командами. Вот. И хотелось бы обратить на это внимание и сказать, что на самом деле много талантливых ребят, молодежи. А у меня есть опыт небольшой преподавания. Могу сказать, что наш потенциал очень сильный, и хотелось бы больше возможностей для творческого высказывания внутри региона.
2: Не так давно в нашей студии была Алла Генриховна Набокова. И, собственно, она говорила и про новую премьеру «Пиковой дамы». Это тоже, да, ваша совместная очередная творческая победа и удача, и работа. Расскажи, как ты вот работаешь, если можно? Ну, кухня — это всегда дело личное, всегда личное дело художника, творца, а все равно. У тебя, например, в работе в параллели идет несколько проектов, они все разные по стилистике, по направлению, по эпохе. А ты следуешь прям букве именно определенного произведения или все-таки какие-то современные черты можно придать образом?
3: Ну, поскольку я работаю на стыке театра и моды, то вот эти два направления, они очень
4: на мой взгляд, друг друга хорошо обогащают и поддерживают. И, конечно, зная историю костюма, историю моды, эпохи, да, всегда работая над таким материалом, конечно, идет и не впрямую цитирование или реконструкция, да, каких-то исторических прототипов, но это всегда помогает. Но в то же время есть фактор современности, того, что мы живем в 21 веке, и хочется, чтобы, видя это театральное действие, было ощущение актуальности, что это происходит здесь, сейчас, в ту эпоху, в которой мы живем. Тут знание моды, неких трендов. Вот, кстати говоря, вот чуть возвращаясь к Скупому, там еще была модная трендовая история, даже вот в цветовой гамме, да, которая использовалась. И это срабатывает, да, на восприятие. Вот. И вот, например, когда я работала над «Пиковой дамой», у меня же в параллели была еще одна очень сильная героиня. Это Васса Железнова для театра «Мастерская».
2: Да, прекрасная, да, премьера. Вообще там отдельные песни, да, это костюмы.
4: То есть, представляете, сразу два бенефиса, двух актрис, да, два разных театра. Совершенно разная эпоха, разные постановщики, разные режиссеры.
2: Разные задачи, да.
4: Задачи, да. И тем интересна эта работа, потому что ты в разном проекте можешь по-разному проявляться, по-разному высказываться. И на самом деле я уже сейчас боюсь приходить в театр в качестве гостя или зрителя не на свои спектакли, потому что, приходя в театр, все думают: «Мария, а сегодня тоже ваши костюмы?» Вот, но не все пока еще костюмы мои, конечно, не во всех театрах. Вот, но это уже такая интересная уже особенность. И мне приходится говорить: «Это мои, а в этот раз это не моя пока работа». Вот, и вот две таких сильных, да, премьеры случились у меня совсем недавно. Это было интересно очень.
2: А интересный проект был в Самарском оперном «Back to Life». Сейчас уже не идет этот спектакль, но перед показами «Back to Life», это балет, было такое дефиле, да? Ты курировала это дефиле, ты организовывала все это целое действие было. Расскажи об этом интересном опыте, что это было, задача, необычная такая коллаборация, показать наших дизайнеров, показать, что у нас такое тоже может быть необычное перед балетным спектаклем, перформанс. И что такое послевкусие? Сейчас уже нет этого проекта, но наверняка послевкусие
4: осталось.
2: Очень
4: жаль, на самом деле, да, что его нет, потому что тут потрясающая команда работала над проектом, и Юрий Смекалов, режиссер-постановщик этого проекта, он сам непосредственно еще на стадии постановки пригласил меня войти в состав творческой группы, потому что вот то, о чем как раз я говорила, да, ноту современности, актуальности, да, вот этого живого такого нерва, он как раз хотел еще добавить за счет того действия, которое мы совместно придумали, когда действо спектакля начинается не в зрительном зале, когда уже гости заняли свои места и открылся занавес, а оно начинается в фойе, как полноправная часть действа, с дефиле модных брендов. Причем, если говорить о том, что происходит на сцене, это спектакль с постоянными костюмами, да, которые были сделаны раз и навсегда, то то, что происходило в фойе, это каждый раз новые коллекции наших локальных брендов, актуальные коллекции, сезонные. Там, к весне мы делали такой омаж нашим милым дамам, что-то весеннее, к 8 марта делали. То есть всегда чувствовали вот настроение, погоду, и старались подборку сделать соответствующую. И действие начиналось в колонном зале с модного показа, который открывали профессиональные манекенщицы-модели, а завершали артистки балета на пуантах, на пальцах, поднимаясь на пальцы, и вот этот круг дефиле по залу делали на пальцах. Это потрясающе. Были у меня даже сейчас мурашки по коже, потому что это так было красиво, и зал тут же вообще взрывался овациями уже. Уже в этот момент.
2: Ну, невозможно иначе. Невозможно. Да. Маш, спасибо тебе за этот проект. Это действительно то, что характеризует тебя. Это человек, который открыт новаторским идеям. За любые проекты, которые имеют нестандартное начало, нестандартное воплощение. Возможно, это задумывалось как-то иначе, а в итоге появились и на пальцах, да, вот эти проходки и так далее. Может быть, вначале этого не было, только одни манекенщицы.
4: Ну, да, мы то сначала
2: смотри,
4: не знали,
2: все
4: да.
2: Интересно, проект обогатился.
4: Да.
2: Он существовал, имел счастливую, успешную жизнь какое-то время. Возможно, что-то подобное еще появится. Я как раз и спросил с тем расчетом узнать, ну, ты бы хотела, и планируется ли что-то, есть ли какие-то разговоры, обсуждения с театром или с другими нашими институциями культурными?
4: Я максимально открыта для... Я в этом плане такой человек, открытый.
2: Главное, дайте мне площадку.
4: Да, я ищу такие проекты, я открыта для таких фантазий, потому что это действительно то, что меняет взгляд на привычные какие-то вещи, на привычный образ жизни. Я называю это дизайн-мышлением в глобальном плане. То есть я дизайнер не только конкретных каких-то решений, каких-то конкретных вопросов в сфере индустрии моды или театра, а именно с точки зрения изменения мышления и обогащения нашего визуального опыта, пользовательского опыта. Это вообще меняет подход. Поэтому, если мы можем как-то улучшить пространство вокруг себя,
2: мы готовы.
4: То надо это сделать обязательно.
2: Продолжая цитаты великих, я сейчас сама шказак, то несколько лет назад в галерее «Новое пространство» проходила выставка твоих костюмов к «Чайке», как раз к чеховской, о которой мы выше уже говорили, и тогда прозвучала, по-моему, такая фраза твоя, что главная задача художника по костюмам, чтобы люди, глядя на них, испытали художественное удивление, а потом просветление. Было такое?
4: Ну, я убеждена.

0: то, что я закладывала, или видеть что-то свое. И вот если человек уже начинает размышлять, и у него уже запускаются вот эти вот процессы мыслительной, фантазии, кто-то в глубину, кто-то говорит, а я бы одел это на себя или не одел, кто-то меряет такими категориями, кто-то говорит, я бы примерил или не примерил.
1: Ну, сколько людей, столько мнений, да. Главное не оставить равнодушным,
0: не оставить равнодушным
1: зрителям, да. Наблюдателям.
0: Если человек уходит с этим послевкусием и побуждается к размышлению, а потом купит цветочек и подарит его кому-то, не знаю, наведет порядок у себя в подъезде, в доме, в том мире, в котором он живет, я считаю, что задача уже... Я немножечко справилась с тем, что я задумывала.
1: Мода СССР. Тёпло-синяя, наш Саша Байдачин, наша коллега, давно знакомы мы с ней, она в этой студии неоднократно бывала, прозвучит буквально через 40 секунд, наверное. Можем ли подвестись, хотя мы вначале это сделали, так проспойлерили, что будет такой трек. Расскажи, почему решил выбрать его для сегодняшней программы «Культурные люди».
0: Ну, я вообще максимальный патриот и фанат того места, где мы живем. И тех людей, которые меня окружают, с кем мне посчастливилось. И я считаю, что проект «Тёпло-синяя» Саши Байдачной и нашего поэта Романа Мнацаканова, который также еще...
1: Мой коллега,
0: обувщик, причем в нескольких поколениях. Он активно участвует в нашем модном сообществе, которое удалось собрать вокруг проекта «Территория моды». Саша Байдачная также выступала на наших показах и наших проектах. Я за то, чтобы все было локальное. И музыка, и одежда, весь контент. Поэтому...
1: Ну и потом все мы родом из СССР.
0: И все мы оттуда родом.
1: И тема сегодня мода у нас в том числе. А в конце там есть такая фраза. Не забудьте выключить ваши телевизионные приемники, радиоприемники, дорогие друзья, не выключайте, потому что мы после этой композиции продолжим наше общение с Марией Казак.
2: Здравствуйте, товарищи! С успехом прошел показ советских моделей здесь, в Москве.

0: Самаре знают все, и не только театральное сообщество. Я обожаю, Маш, тебя. Это член Союза дизайнеров России, член правления Самарского регоотделения, руководитель секции дизайн костюма. Все правильно? Пока. Говорю, практикующий художник модельер, эксперт индустрии моды, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды» сделана в России. Сделано в Самарской области. Да, потом, вот так будет корректней. Ну и в первую очередь, конечно, сегодня мы раскрыли Машу как театрального художника, потому что я театр люблю, наша программа «Культурные люди» в основном ее слушают и люди, которые посещают театры, спектакли, выставки, и часто можно увидеть Машу. Машу и в числе зрителей, и твои работы. В общем, Мария везде. Рад тебя снова приветствовать. У нас остаются считанные минуты до конца эфира, и решили мы ими так распорядиться. Во-первых, поговорить и проанонсировать большое событие, о котором мы немножко вначале сказали. Это проект «Самар-купеческая», спектакль.
1: Да.
0: Совместный, да? Расскажи об этом
1: проекте.
0: Это проект
1: совместный с Самарским хореографическим училищем при поддержке фонда президентских инициатив. И для того, чтобы сейчас реализовать этот проект, при поддержке Министерства культуры была выездная смена, как лаборатория сценических искусств, где мы на базе лагеря Циолковский с 50 детишками различных направлений творческой деятельности, такие как исполнительское искусство, хореография.
0: Это студенты, музыкант, да?
1: Это
0: училище.
1: Училище, да, училище. И по моему профилю это было два учебных заведения. Это художественное училище Петрова Воткина и училище культуры. И в качестве наставника по направлению театрального художника, по направлению дизайн, мы там работали с детками и погружались в тематику как нашей специальности, так и в тему Самары купеческой. Для того, чтобы результатом этой смены в том числе стал спектакль, который мы увидим на большой сцене театра оперы и балета 13 июня в рамках итогового годового концерта отчетного хореографического училища, над которым мы сейчас работаем.
0: Можно сказать, что работы твоих учеников там тоже, да, можно, мы, соответственно, будем лицезреть. Это какое-то совместное творчество.
1: Да, это возможность для молодых ребят, которые еще только в начале своего творческого пути, поработать с профессиональными наставниками и каким-то образом тоже поучаствовать в создании итогового продукта и познакомиться с коллегами из других направлений творческой деятельности, потому что когда они станут уже выпускниками, специалистами, именно с ними они будут уже работать в учреждениях культуры нашего региона, нашей страны. И это действительно такая первая уникальная лаборатория, где ребята, помимо того, что осваивали свой профиль, смогли еще такое междисциплинарное такое пересечение. Потому что театр — это, конечно, синтетическое искусство,
0: да,
1: команда, да. Это сочетание очень многих факторов. И, например, вот по моему направлению у нас была возможность и поприсутствовать на репетициях, порисовать наброски с как раз артистов балета, будущих учеников хореографического училища, наброски с музыкантов, ребят с музыкальными инструментами, с балалайкой, с баяном. И они уже познакомились между собой, посмотрели, кто чем занимается, кто в чем преуспевает. Вот. И это очень вдохновляющая профессиональная атмосфера, необходимая творческим людям для того, чтобы понимать, что они могут реализоваться здесь, сейчас, в нашем городе.
0: Ну и не случайно, совсем недавно, в этой же студии, но, правда, в программе «Вечерний разговор», ты была в гостях с Дмитрием Буциковым. Он тоже к этому проекту причастен. И сразу скажу, что музыкальная композиция, автором которой он является, исполненная совместно с «Волга-фолк-бендом», коллектив, который он и основал, «Дежавю» прозвучит в завершении программы. Расскажи, все это не случайно здесь. Вот так мы завернули и подвели. Есть Дима Буциков тоже, мы поддерживаем местных музыкантов, местных артистов, местные бренды, и именно в привязке к этому проекту.
1: Да, но на самом деле понимаешь, что все не случайно. Люди встречаются в проектах, и настолько все уже переплетено, и тех ярких творческих людей, которые и своей деятельностью, и еще в качестве наставников, а Дмитрий как раз наставник по направлению как раз ребят, с теми ребятами, которые учатся играть на музыкальных инструментах, и они тоже будут частью этого будущего спектакля, он с ними проводил занятия, уроки, и они будут исполнять музыку «Волга Фолк Бенд», поэтому это тоже очень здорово, когда ты можешь не только сам реализовываться, но и делиться опытом, вот, и для себя тоже, как часть моего пути, я тоже вижу в этом определенную такую важную составляющую, потому что я являюсь и членом государственных экзаменационных комиссий по соответствующим профилям подготовки, и читаю лекции. У меня даже есть несколько разработанных авторских лекций, среди которых 25 лет моды в Самаре, где мы рассказываем о том, что в Самаре мода есть. А даже есть свой авторский модный маршрут по городу. Я один раз его пока что еще водила в рамках Дня города, но тоже такая есть наработка.
0: У нас есть о чем поговорить в следующие уже,
1: с удовольствием,
0: в следующих наших эфирах. Поэтому, Маш, спасибо огромное. Успехов. Пусть у тебя твои проекты множатся. И главное, чтобы тебе хватало сил и времени на их реализацию. Я уверен, так оно и будет. Спасибо за эту беседу.
1: Спасибо.
0: Напомню, сегодня в программе «Культурные люди» была Мария Казак, театральный художник, дизайнер, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер территории моды, сделана в Самарской области. Дмитрий Буцаков, Волга Фолк Бэнд, «Дежавю» завершает сегодня программу «Культурные люди». Я, Сергей Сергеев, прощаюсь с вами. До новых встреч.

0: студия.
1: Музыка лучших моментов.
0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.